0: Позиции на Василия Сосов, Чупек Симон, Мунчи, Нагер, Каракон, Гудраши, Несмей, Шур, Моритания, Вигина, Албаш, Тегази, Радиатор, Вахни, Радиатор,
1: Вахни. Ici. Vous écoutez Ici.